часть знания, куда изменять горизонт, разрушить подпольщика, облачка, разрушить враг. Чем если я понял, что вас надо убивать, горбатого только моё исправит. Валидно спад сомнений ям, валидно спад сомнений ям, валидно с химией мозга думать, тут не нужно, если я умру на долах.